моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

моя Россия, чтобы жила моя Россия.

0: наши поют земляки. Эх, знай наших!
1: Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль «Родник». Приветствуем вас на радио «Казак-ФМ». Пойте вместе с нами.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих лет

Что мне делать, как мне быть, как сердцу приказать? Забыть тебя, совсем забыть, из головы убрать. А я в ответ на твой обман опять лечу к тебе.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а зачем человеку работать?
3: О, Нина, это очень важный вопрос. Каждый человек своей работой приносит пользу другим людям и при этом получает за свой труд деньги. Это называется зарабатывать. А на эти деньги потом покупается еда, игрушки, одежда, жилье и машины.
0: А я думала, что деньги дают просто так.
3: Нет, дочь, их нужно заработать. Чем более важную работу ты делаешь и чем усерднее трудишься, тем больше может быть вознаграждение. Но далеко не всегда деньги в работе — это главное.
0: А что еще?
3: Ну, например, возможность реализовать какие-то свои уникальные таланты и способности. Если человек любит рисовать, он может работать художником или дизайнером. Если он хорошо умеет общаться с людьми, то может стать менеджером или продавцом. А еще работа позволяет нам сделать что-то важное и полезное для других людей. Например, учить, лечить или заниматься наукой. Например, твой старший брат Федор сейчас учится на биолога, чтобы в будущем сделать какие-то открытия и победить болезнь. Такая работа дает человеку возможность собой гордиться.
0: А как выбрать важную работу?
3: Она должна быть в первую очередь важной для тебя. То, чем ты планируешь заниматься, должно нравиться. Тогда и сама работа будет приносить удовольствие. А когда работа в радость, в ней хочется развиваться, изучать что-то новое, добиваться чего-то.
0: Пап, артистка — это важная работа?
3: Важная, дочь. Артисты дарят людям свой талант перевоплощения. Все любят хорошую актерскую игру на сцене и в кино и восхищаются ею.
0: Тогда я буду артисткой театров больших и малых.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Желбуаз — это казахский народный музыкальный инструмент. Он хоть и похож на волынку, точнее, она на него, но именно желбуаз считается уникальным. На протяжении долгого времени древний инструмент был известен ученым лишь по легендам. Например, в одном из сказаний некий шаман использовал желбуаз во время магических ритуалов и якобы заставлял камни водить вокруг себя хороводы. Исследователи полагали, что речь идет об инструменте, который напоминает скрипку. Обнаружив первый желбуаз во время раскопок, мужи науки ахнули. Это была волынка. Причем она считается самой древней в мире. Музыкальному инструменту более 2500 лет. Желбуаз изготавливается из козлиной шкуры. Имеет свистковую систему в виде тростниковых трубочек с язычком и отверстиями. По сути, это казахская волынка. Пока существует всего 2 экземпляра этого инструмента. Один находится в Национальном музее, а второй на руках этнофольклорной группы. На желбуазе исполняются небольшие по диапазону и несложные народные мелодии. Его музыка заставляет замолчать, заглянуть вглубь себя, вспомнить об ушедших близких и верить, что встреча с ними в другом мире обязательно будет. Трогает до слез желбуаз. Душа казахского народа.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только для наших соседей лучшая мотивация работать – это не желание повышения или саморазвития, а ипотека. Это наши соседи запрещают детям играть в компьютер, потому что сами на нем раскладывают пасьянс. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович?
1: Да.
0: А ты что вчера отмечал? Так шумел, гости приехали.
1: Радость у меня. Уехали теща с тестем. Вот отмечал.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Ой, девочки, я такого мужчину встретила. Мечта. Заботливый, щедрый, внимательный, романтичный. Все так было хорошо. А потом я проснулась.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сидят мужики на речке, зимой рыбачат. А мороз страшенный, это так минус 40 примерно. И видят, один мужик без шапки сидит. Они ему говорят: ты чё, мужик, ты голову себе выстудишь, что ж ты делаешь? Он говорит: ага, сейчас. Вчера полдня сидел на морозе в шапке. Мужики позвали водку купить, а я не услышал.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи занимаются археологией раз в 5 лет, когда разбирают балкон. Это наши соседи могут изучать географию по магнитикам на холодильнике. Поэтому они знают только Сочи и Лазаревское. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Вам

0: Русланчик, а я решил в такси устроиться.
1: А как решил?
0: Ну, жена мои анекдоты уже не слушает. Ты мои анекдоты уже все знаешь. А у пассажиров вариантов нет. Будут слушать. Завтра выхожу.

0: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие, я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения!

0: моя.
1: Мам, почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
2: Ну...
1: А почему у людей нет хвоста?
2: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
3: Папа знает. На Казак ФМ.
1: Папочка, а зачем людям имена?
4: Дочь, имена нужны людям, во-первых, чтобы всех различать. Это Нина, это Вася, а это Алина. Во-вторых, чтобы все было организовано и упорядочено. Например, у каждого человека есть свой главный документ. У взрослых – паспорт, у детей – свидетельство о рождении. В них записаны полные данные – имя, отчество и фамилия. Именно они помогают нам получать другие документы, покупать билеты на поезда и самолеты и так далее. Да и вообще, называть человека по имени – это культурно и ему приятно. Вот если бы у тебя не было имени, как к тебе обращаться?
1: Эй, ты!
4: Ну, это совсем некрасиво и даже грубо. А когда зовешь «Ниночка, иди сюда», ты сразу понимаешь, что обращаются именно к тебе.
1: А кто придумывает имена?
4: Для ребенка имя придумывают родители. Обычно они долго над этим размышляют, иногда спорят. Считается, что имя в чем-то может определить судьбу ребенка. Поэтому часто родители называют детей в честь кого-то из старших родственников, особенно уважаемых в семье. Так мы назвали тебя Ниной в честь прабабушки и бабушки. Нам хотелось, чтобы они были для тебя примером. И ты выросла такой же умной, доброй и мудрой. Тебе же нравится твое имя?
1: Да, оно красивое и редкое. Я больше ни одной Нины не знаю. Но мне больше нравится, когда вы меня зовете Ниночкой.
4: От любого имени можно образовать ласковую форму. Так обычно человека зовут в семье, и всем это очень нравится.
1: Хм, пап, а почему тебя тогда мама зовет не Витечка, а Бобков?
3: Папа знает.
5: Море лето с Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Аля, здорово.
2: Привет.
1: А что такое? Что тут у тебя с лицом не так?
2: Ой, на рыбалке же вчера была с мужем.
1: Да ладно? И что, поймала что-нибудь?
2: Ага. На спиннинг мужу наступила, такого леща поймала.
0: В субботу и воскресенье с 12 и 18.00. Вареночки по вашим письмам на Казак ФМ. Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье, 8.45 на Казак ФМ.
3: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
0: Я фермер.

0: FM.
1: Здравствуйте, доброго дня и хорошего настроения желает вам программа «Варенички по вашим письмам». Я, Виктория Никитюк, прошу вас улыбнуться прямо сейчас, сегодняшнему субботнему дню, вашим родным и близким. И спешу напомнить, что в программе звучат только письма, которые заранее прилетели на радио «Казак-ФМ» по адресу 350-020, город Краснодар, улица Северная, 279, на «Казак-ФМ» в «Вареничке по вашим письмам». С письма от Веры Васильевны Волошиной начну эту программу. Она пишет: «Добрый день, уважаемая радиостанция «Казак-ФМ» и ведущая «Вареничков по вашим письмам» Виктория. Пишу по случаю моего рождения. Я не буду многословной, хотя многое хочется сказать. Да и писала я вам не раз. Жизнь прожила нелегкую. Детства и не было. Не было и юности. Все война отняла. А потом, после войны, еще сложнее. Наступила такая бедность, голод, но все позади. Вот теперь вроде бы все есть, достаток, а покоя так и нет. Опять неспокойно в стране. Старость на пороге. А я со всеми невзгодами справляюсь. К одиночеству привыкла. А что другое? Надо смириться со всем. Деваться некуда. Слава Богу, меня обслуживает соцработник. Я очень ей благодарна. Уже 9-й год со мной Галина Равзенко. Спасибо ей за все. Чужие люди меня не бросают. Познакомились мы много лет назад, и вот уже старушками обе стали. Ноги не носят, но всегда общаемся по телефону. Спасибо большое всем, кто меня навещает и приезжает, помогает. Я живу в Кропоткине и в этом году отметила 89-летие. Очень буду ждать поздравления от вас в программе. Я ваша постоянная радиослушательница. Мне так хочется поблагодарить ваш коллектив радио «Казак-ФМ», который всегда с нами, всегда рядом. Дай Бог вашему коллективу здоровья и счастья каждому из вас. Вера Васильевна, дорогая, благодарю вас за такое откровенное теплое письмо. От всего коллектива радиостанции мы поздравляем вас с днем рождения. Надеемся, что в следующем году обязательно вы с нами отметите свое 90-летие. С праздником здоровья, долголетия и приятных встреч!

0: на Казак ФМ.
1: Благодарю вас. Вы снова начали писать письма в программу, писать ручкой на листочке, отправлять в конверте. Благодарю. Дорогого стоит мне, как ведущей, автору этой программы, в соавторстве с вами делать ваши письма живыми, зачитывая их в эфире. Пишет нам Галина Васильевна Ефремова, Бутарная, Йошкар-Ола, Республика Мариэл. Подписалась она. Я хотела бы поздравить всех именинников летних, июльских особенно, и особенно всех тех людей, кто родились 11 июля, как я. Поздравляю и почтовиков-ветеранов, молодое поколение, с профессиональным праздником. Я передаю огромный привет на СВО ребятам. Молимся за вас, наши защитники, как можем и как умеем, но главное – от всей души. Я уверена, мы дождемся светлых дней и мирной жизни. Где память есть, там слов не надо, а мы умеем праздновать победу. К празднику этому, самому любимому, всегда готовы. Сейчас я мечтаю дожить до своего 75-летнего юбилея. Как говорят в народе, не загадывай наперед, куда Господь приведет. Мой же стаж работника связи с 1967 года. Галина Васильевна, дорогая, сколько писем ваших я за эти 15 лет зачитала в нашем эфире. Поздравления, приветы вы передавали в программах. Сегодня хочу поздравить вас с вашим личным праздником и от всего коллектива радиостанции пожелать вам крепкого-крепкого здоровья, никогда не сдаваться, жить долго-долго. Что такое 75-летний юбилей? Обязательно будем поздравлять вас и с 85-летием, и, уверена, со 100-летним юбилеем. Крепкого здоровья и мирного неба над головой.

0: шутки на Казак-ФМ.
1: Дорогие, любимые наши радиослушатели, интересно, чувствуете ли вы эту тоненькую ниточку, которая прослеживается в нашей программе? Как перекликаются ваши письма? Когда я готовлюсь к записи программ, я это очень-очень чувствую. Интересно, замечаете ли эту связь вы? Это письмо прилетело к нам из Новороссийска. Пусть прозвучит песня 333 для мальчишек, парней, которые находятся за ленточкой на СВО. Пусть Бог хранит вас от горя и печали, от бед укроет нежной рукой, согреет солнце теплыми лучами, даруя сердцу на душе покой. Пусть Бог пошлет вам здоровье, судьба хранит от зла и бед. Пусть каждый день пройдет удачно, и возвращайтесь побыстрее домой. Семья Хажинских, город Новороссийск.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Вера Прокофьевна Коруба из Каневской, наша постоянная радиослушательница, пишет: «Я хотела бы поздравить в вашей программе свою дорогую и любимую младшую сестру Зинаиду Прокофьевну Уткину. Ей исполнилось 75 лет. Юбилей. От всей души, от всего сердца поздравляю тебя, сестричка. Желаю тебе, дорогая, крепкого-крепкого здоровья, долголетия, семейного благополучия и мирного неба. Зиночка у нас умница. Такая трудолюбивая. Она 15 лет проработала на Крайнем Севере, в Новом Уренгое, в больнице медсестричкой в детском отделении, где были часто ночные смены, что сказывается и на здоровье теперь. Но по возвращению она смогла построить два дома себе и дочери рядом. Третий помогала еще и своей младшей сестре достраивать. А какой у сестрички всегда порядок. Сколько цветов. Просто чудо. Она и сама у нас чудесный человечек. Наша радость. Поет красиво, как соловей. А я в этом ей помогаю. К моему поздравлению присоединяются два моих сына, Юра и Андрей, их семьи. Ее дочь Таня с зятем и с внучкой Варей. Сестренка, с днем рождения!»

0: Мамочки на Казак ФМ.
1: И по просьбе Веры Прокофьевны в нашей программе звучит ее любимая песня «Мамин старенький дом». Эту песню я услышала впервые в день своего рождения. Мне исполнилось 83 года на Казак ФМ. Сыночки мои письма писать не станут, не любят. Невесточка Гузелечка живет далеко, в Новом Уренгое. Я привезла когда-то своего сына младшего Андрея в Новый Уренгое. Там он повстречал Гузель. После армии поженились, и вот уже 35 лет вместе. Свата моего зовут Раис Ахмедулович Нарулин. Сват у меня татарин, живет со своей женой Зилей Сулеймановной в городе Чистополь. У него 1 августа был день рождения. Его хочу поздравить, пожелать крепкого здоровья, долголетия и благополучия всей-всей их большой семье.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Письмо от жены Любочки из Новокубанска. Мне хочется поздравить в программе «Варенички» по вашим письмам моего мужа Николая Михайловича Павличенко с 82-м днем рождения. Живем мы с ним, как будто еще дружим. Встречаемся. Он меня во всем понимает, помогает. Самое главное, мой муж не ревнивый. Ведь порой я без него хожу на мероприятия и возвращаюсь позже. Встретит всегда с улыбкой, поцелует и обязательно скажет, что я у него любимый Любанчик. Ходим везде, где мы нужны. Он гордится мной, особенно когда я читаю свои стихи или пою частушки. И я поддерживаю его во всех делах. Живи, родной мой, долго-долго. И не считай свои года. Пусть радость, счастье и здоровье тебе сопутствуют всегда. Николай Михайлович, хочется вам пожелать доброго, теплого, тихого счастья еще на долгие-долгие годы вместе с вашей Любочкой.

0: Лайфхаки на Казак ФМ.
1: От ветеранской городской организации Новокубанска звучит поздравление для Веры Ивановны Фисенко с 70-летием. Дорогая Вера Ивановна, крепкого здоровья, мирного неба над головой, долгих вам лет и только приятных событий в жизни. Поздравление от Людмилы Петровны из Кропоткина звучит для замечательной, умной, отзывчивой женщины Татьяны Кимовны из Армавира с юбилейным днем рождения. Дорогая моя, желаю крепкого здоровья, крепости духа, достатка, внимания родных и близких, настроения, мирного неба над головой и долгих лет жизни. С любовью. И пусть все сбывается.

0: на Казак-ФМ.
1: Привет из Новороссийска и поздравления для дорогого и любимого сына и братишки Алексея Хожинского с днем рождения. С днем рождения, родной. Ты прекрасен, как всегда. Молодой, озорной. Мы желаем тебе много самых ясных, светлых дней. Солнца, неба голубого, добрых, преданных друзей. И здоровья, и достатка, и внимания родных. Жизнь твоя пусть будет сладкой и прекрасным каждый миг. И неважно, сколько тебе лет, мы любим тебя, гордимся тобой, наш родной человек. Если мы тебя когда-то обидели, ты на нас не обижайся. Папа, брат Александр и мама.

0: шуточки на Казак ФМ.
1: С 7-летием в этом письме поздравляют Анису Бирю, любимую, добрую, славную умницу. Лучистое семейное солнышко с искренним добрым сердечком. Сегодня в день особой даты пусть лицо твое счастьем сияет, расцветают в улыбке глаза. Любим, ценим, тебя обожаем. Везения, удачи желаем всегда. Бабушка Фаина Васильевна, все родные, близкие и друзья. Аниса, для вас эта песенка.

Анессы Анкудиновой Аллы Ивановны за это письмо. Дорогого стоит, что вы не теряете связь с ведущей. Алла Ивановна с первых дней работы радиостанции писала письма, всегда поздравляла наш коллектив с праздниками. Наталья пишет, что ее внезапно не стало. Как сказали все родные и близкие, все те, кто ее хорошо знал, эпоха Аллы Ивановны ушла. Я сегодня хочу в этом письме поблагодарить всех тех, кто помнит и посчитал нужным откликнуться. Благодарю вас всех от меня и от моих троих детей. Благодарю всех жителей нашего славного края и бывших маминых подруг, учеников. Близких много, родных единицы. Люди, не забывайте об этом. Берегите друг друга. И помните, пока наши мамы живы, мы все дети. Виктория, просто вечером я вдруг наткнулась на коробку с письмами и тут же поняла, что я просто обязана написать вам. Всем-всем хочу пожелать процветания, положительных эмоций, мира и всех благ. Наташа, а я хочу вам пожелать всего-всего самого доброго. Благодарю вас. Держитесь. И хочу, чтобы все-все у вас было хорошо. Друзья, на этом все. Все ваши письма прочитаны, и наша программа подошла к завершению. Мы услышимся в вечернем выпуске программы «Варенички по вашим письмам», который начнется сегодня в 18 часов. Я желаю вам хорошего дня. С вами была ваша Виктория Никитюк. До встречи на Казак-ФМ.

0: если нам когда-то в этой жизни встретиться придется, ты найди минутку, чтоб со мной.
1: Эх, Люба, братцы, 108 FM у Красной Поляне.

0: муж и жена на кухне. Муж:
1: Валя, если я помру, ты не плачь, не горюй. Знаешь, вот сразу выходи замуж. Будь счастлива.
0: Валера, ну как ты достал? Да нормальный суп, нормальный. Не хочешь, не ешь.

Сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

казаков. Это веселый молодежный танец. Парни и девушки на народном гулянье. Начинаются заигрыши. А как все это выражается? В движении, улыбках, красочных костюмах и заводной мелодии, которая не дает усидеть на месте. Образцом является танец «Молодычка», поставленный Николаем Кубарем, когда он был главным балетмейстером кубанского казачьего хора. Его называют «маэстро танца», гением хореографии. Вообще «Молодычка» собрала в себе много народных элементов. В ней, как и в других казачьих танцах, внутренние

и выкрутасы, и дробь ногами, и необычайная легкость в поступе, и движение руками, то плавные, то резкие, словно отрубило-отрезало. А еще вскрики, которые подстегивают и раззадоривают. Танцы казаков полны веселья, озорства, лихости и бесшабашности. Они, как сама душа кубанского казака. «Море лето».

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Меня вот часто мои друзья из Брюховецкой спрашивают, как там у нас в Краснодаре с пробками? Как мы вообще на работу не опаздываем? Не знаю, на самом деле все очень просто. Вот сегодня, например, я выехал в 7:30, чтобы приехать к 9. Ну, правда, приехал, конечно, к 10, но это не страшно, потому что мне это надо было к 12. В общем, нормально у нас все с пробками, мужики, нормально.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

добрые соседи. Перейдешь порог, пройдешь и горы. Так говорят наши соседи даргинцы. Их родина Кавказ. Там и живет большинство даргинцев в горном Дагестане. Всего в России более 350 тысяч представителей этого древнего народа. А вот в Краснодарском крае официальная статистика насчитала всего 860 человек. Почти все даргинцы говорят на двух языках – русском и родном, даргинском. Интересно, что несмотря на существование общего литературного даргинского языка, не все даргинцы одинаково хорошо понимают друг друга. Дело в том, что есть около 17 диалектов даргинского языка, между которыми огромная разница. Есть у даргинцев одна общая черта – это золотые руки. Именно их народные мастера добились высочайшего уровня в ручной обработке металлов, шерсти, дерева, кожи и камня. У них всегда были и остаются в почете профессии ювелира, оружейника и кожевника. Оружейные клинки из даргинских селений Кубачи, Харбука и Амузги известны всему миру. Кубачинские мастера в древние времена славились изготовлением кольчуг, шлемов, панцирей, налокотников, ружей и пистолетов. Особенно умело они оправляли серебром, позолотой и узорчатыми пластинками из кости парадное оружие, ножи, рукоятки шашек и кинжалов. Причем искусство это не забыто и в наши дни. Поговаривают, что, к примеру, в Кубачах каждый от мальчика до мужчины владеет ювелирным

на пороге появится путник, которого нужно принять со всеми почестями. И не имеет значения ни национальность пришедшего, ни его вера, ни его социальный статус. Для гостя в доме неизменно обеспечивается идеальный порядок и лучшее место. Поэтому у даргинцев всегда есть своеобразный неприкосновенный запас. Даже маленькие дети знают об этом. И, например, обнаруживая конфеты, всегда интересуются у родителей. Они для гостей или приберегли сладости? Кстати, если вы гость в доме соседа-даргинца, то о диетах лучше забыть сразу. В центр стола при каждом застолье обязательно выставляется национальная кулинарная гордость – пироги чуду с мясом, овощами или творогом и зеленью. Столь же обязателен и хинкал, рецепт которого свой у каждой хозяйки. Подают гостям и сытные супы.

Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете «Казак FM». Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом». Приятного прослушивания и хорошего настроения!

0: море лето. С Казак-ФМ.
1: Всем привет! С вами я, Зара. Слушайте мои песни на радио Казак-ФМ.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной? Да сосед толковый! Только наши соседи хранят в телефоне номера бывших коллег, с которыми работали 15 лет назад, но не записывают номер тещи. Это наши соседи могут организовать срочное собрание жильцов дома просто потому, что скучно. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Катя, ну скажи честно, ну как ты своего мужа приучила пораньше возвращаться с работы?
1: Да вообще без проблем. Ну вот он приходит, допустим, за полночь, а я ему из спальни кричу: «Коля, это ты?»
0: А он?
1: А он Петя.
2: Шутки, прибаутки. Когда душа поет.

0: ви бачили, що це?
1: У прохожих ми поінтересувались, знають ли вони значення слова «замазура», битававшого на Кубані.
0: Ти бач, як оно!
2: Замазура, по моєму мнению, це какая-то сильно накрашена девушка, вульгарна.
3: Замазура? Замазка какая-то.
4: Замазура – глина, из которых лепили игрушки.
5: Замазура – это человек после дождя грязный, вымазался.
6: Замазура – это вот такая, знаете, машинное масло, солярка, вот такое все липкое, плохо пахнущее, в которое можно было вымазаться и потом не отмыться.
7: Замазура – это кисточка для мазания дома, я так думаю.
8: Замазура – вот, вымазалась как в земле, как замазура. Это человек вымазывается, да и свинья вымазывается уже.
1: Действительно, замазура – это грязнуля. Замарашка, замазуля. В основном такой термин употребляли по отношению к детям. Вот это так.
0: Море лето. Сказака ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Две подруги разговаривают по телефону.
2: Ирка, ты представь, возвращаюсь вчера поздно с работы, захожу, значит, в подъезд, а там маньяк.
3: Да ты шо? Какой кошмар!
2: Ага, прикинь, он мне тоже точно так же сказал.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак ФМ.

0: море лето с Казак ФМ.
1: Привет, друзья! Это Виктор Дорин. Слушайте

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Спрашиваю сына: ну когда ты уберешься в своей комнате? А он мне: время расставит все по своим местам.
0: Шутки, прибаутки. Эх, люба, братцы. 99,2

0: Казак-ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Идет женщина вечером через парк и вдруг слышит рядом в кустах «Стоять!» Она остановилась, а из кустов снова «Лежать!» Она и легла. «Ползи!» Снова вопль из кустов. Поползла женщина, ползет. Вдруг у нее над ухом голос: «Женщина, у вас все хорошо. Я просто с собачкой занимаюсь. Смотрю, вы ползете».
0: Для соседа это всегда «Пожалуйста». Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: добрые соседи.
1: Единство народа крепче камня. Так говорят наши соседи-ингуши. В мире их около 500 тысяч, а в Краснодарском крае всего 700. Внешне это высокие или среднего роста люди с легкой походкой, стройные, с резкими чертами лица, темными глазами и орлиным носом на смуглом лице. По духу ингуши свободные, гордые и серьезные люди. Они очень эмоциональные, свои чувства проявляют искренне и открыто. Но все же в большинстве ситуаций над эмоциями у них берет верх здравомыслие. А потому, даже вспылив, ингуш быстро успокаивается. Главной целью ингуша является жизнь, полная труда и достатка. А еще уверенности в себе и в том, что он может помочь другим морально и материально. Во все времена ингуши были готовы прийти на помощь к тому, кто оказался в беде, не требуя за это вознаграждения. Если нужна помощь по хозяйству пожилому соседу, то его поддержат и друзья, и соседи. Также помогают, когда у соседей свадьба. Быть рядом в горе и в радости с соседями, друзьями и родственниками – это у ингушей в крови. Если горе в доме, то соседи открывают настежь ворота, показывая тем самым, что горе соседа – это и его горе. Все односельчане выражают соболезнования и полностью берут на себя заботы и хлопоты. Взаимопомощь в любом деле – основная традиция ингушского народа. Говорят, в прежние времена жители одного ингушского села связывались одной веревкой, чтобы выкосить траву на отвесном склоне. Вместе они строили мосты, дороги, собирались на сельскохозяйственные работы. Вообще ингуши – очень отзывчивый народ. Например, в ситуации, если какая-то семья в селении теряла кормильца, забота о детях ложилась на всех односельчан. Ни одна семья не садилась к столу, пока часть еды не была отнесена в дом, где нет мужчины-кормильца. Большим позором у ингушей считалось и считается наличие в обществе беспризорных сирот. Если не находятся близкие, которые могли бы усыновить ребенка, то в народе возникает вопрос: у них что, в роду никого не осталось? Кровные связи и память предков ингуши трепетно берегут. Каждый из них просто обязан знать имена прямых предков до седьмого колена, знать свою генеалогию, историю происхождения семьи и фамилии. Но самой высшей духовной ценностью для ингушского народа является родная земля. Само слово «родина» в переводе на ингушский язык означает «земля отцов». Из давних времен от отцов к детям ингуши передают мудрую поговорку: «Ногами ты должен врасти в землю своей родины, но глаза твои пусть обозревают весь мир».

0: наши поют земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль «Криница».
1: Слушайте наши песни на Казах-ФМ.
3: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем.

рассвете плачет. Возвращаясь к себе домой, мне не хочется жить иначе.

Zack FM. Дороги радио настрой. И по пути Казак FM с тобой. Казак FM.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Это наши соседи. В свободное от работы время могут подрабатывать дальнобойщиками. Только наши соседи месяцами не отдают взятые буквально на 2 часа инструмент, чтобы был еще один повод увидеться и поговорить. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: а?
0: А тебе мошенники звонили?
1: Конечно, звонили. Говорят, пап, скинь денег на карту. Я сразу трубку бросил. Причем с номера сына звонили и даже его голосом говорили. Вот наглый. Ты представляешь, теперь с этого номера трубку вообще не беру.
0: Да, тупой ты, Петрович.
1: Че это?
0: Да ничего.

0: станции. 103.1 FM в Приморско-Ахтарске. Включай.
1: Ночью в поле с конем.

0: встретились две подруги.
1: Нинка, ты так изменилась! Ты так потолстела!
0: Это я еще похудела. Ты меня месяц назад не видела. Была как ты.
2: Шутки, прибаутки.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а почему, когда меня мама ругала, у меня лицо стало красное?
3: О, дочь, это, наверное, потому что тебе было стыдно?
0: Ну, да. Но я не хотела, чтобы оно было красное.
3: А это происходит самопроизвольно, и контролировать этот процесс невозможно. Это уникальная способность человека. Никакие другие животные так не умеют. Ученые называют ее поведенческой реакцией. Причем проявляется она только в присутствии других людей. В одиночестве покраснеть не получится, как бы стыдно не было.
0: А откуда эта краснота берется?
3: Это к коже приливает кровь по маленьким капиллярным сосудам. Происходит это при сильных эмоциях. Когда мы волнуемся, то наш организм как бы защищается. В ситуации опасности у нас обычно два варианта поведения – либо драться, либо убежать. В обоих случаях нужно быстро привести организм в состояние боевой готовности. И вот наша нервная система перераспределяет энергию так, чтобы большую ее часть получали мышцы. Она ускоряет дыхание и частоту сердцебиения, сужает сосуды, замедляет процессы пищеварения, расширяет зрачки. И кожа на лице поэтому краснеет.
0: А когда еще человек краснеет?
3: Когда ему стыдно, или когда обманывает, или что-то недоговаривает, когда злится. Если стесняется или, наоборот, не может скрыть свои чувства. Причем это может быть как ненависть, так и симпатия. Психологи считают, что люди, способные краснеть, обладают эмоциональным интеллектом. Он как раз развивается в детском возрасте, когда ребенок начинает общаться с другими людьми.
0: Так вот почему Дима всегда краснеет, когда ко мне подходит. Влюбился, чё ли?
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Жена в расстроенных чувствах высказывает мужу:
2: живем с тобой уже 10 лет, а ты меня даже не ревнуешь. Ты меня разлюбил, да? Вообще, ну вот меня, допустим, на футбол пригласили. Вот возьму и пойду на стадион, посмотрю, как там металлист играет.
3: С кем это?
2: Ой, да ладно, неужели? Неужели ты вдруг заинтересовался, с кем я иду на футбол?
3: Да иди с кем хочешь, я говорю, металлист с кем играет?
4: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
5: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
6: «Я фермер». Для соседа.
7: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Привет-привет всем тем, кто слушает радио «Казак ФМ». Кумовья желают всем счастья, здоровья, всем ангелы-хранители. Слушайте настоящие кубанские казачьи песни в исполнении

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут почувствовать запах шашлыка с участка за 1000 метров и сразу примчаться туда с советом и контейнером. Это наши соседи поливают водой свой урожай и поливают грязью урожай соседа. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Русланчик, а вот был бы ты султаном, сколько бы у тебя жен было бы?
1: Одна, Петрович, больше не потяну.
0: Ну, а финансово?
1: Не, по количеству тещ, не более одной.
0: А,

0: Казак ФМ.
1: Добрый вечер. На радио Казак ФМ начинается программа «Варенички по вашим письмам». В студии Виктория Никитюк. Здравствуйте и хорошего вам настроения. Напоминаю, во время субботних и воскресных программ вы не пытаетесь дозвониться и не отправляете ваших сообщений в студию. Эти программы готовятся заранее. С поздравления с днем золотой свадьбы начнем эту программу. Поздравляют в этом письме родителей Анатолия Васильевича и Валентину Васильевну Шахраевых. Дорогие папа и мама, от всей души поздравляем вас с этим знаменательным днем, с нашим большим праздником. Ровно 50 лет назад судьба свела молодого парня из станицы Новоархангельска и Тихорецкого района и молодую девушку из станицы Новотитеровска и Одинского района. С тех пор вы шагаете рука об руку, деля радости и печали, успехи и испытания. Ваши чувства, как выдержанное золото, с годами стали крепче и ценнее. Вы прошли вместе через все жизненные трудности, воспитали нас, детей, подарили нам частичку своей души, дождались внуков и все это время сохраняли теплоту и нежность друг к другу. В этот знаменательный день мы хотим пожелать вам, чтобы ваши сердца и дальше бились в унисон, чтобы глаза светились от любви, а души были наполнены счастьем. Пусть каждый ваш новый день приносит только радость, и пусть здоровье никогда не подведет. Спасибо вам за пример истинной любви, верности и преданности. Спасибо за то, что показали нам, как важно беречь и ценить друг друга, за то, что доказали, настоящая любовь существует и способна преодолеть любые преграды. Да благословит вас Господь и еще многие-многие годы вашего совместного счастья. Ваши дети Денис и Галина, внуки Анастасия, Анна, Дмитрий и Егор. Чудесное письмо, адресованное дорогим родителям. Анатолий Васильевич, Валентина Васильевна, горько вам и большого-пребольшого счастья на много-много долгих добрых лет.

0: Маяки на Казак ФМ.
1: Следующее письмо из Абинска. Виталий пишет: здравствуйте. В далекие 13 лет назад я услышал радио Казак ФМ. Впервые. И голос ведущей Виктория Никитюк. Это была программа «Варенички». Как и сейчас, можно было поздравить дорогих и близких, позвонить и передать привет. Часто звонил тогда на радиостанцию Алексей Петрович Сапета из хутора Челюскинец. И однажды я решил попросить Викторию передать Алексею Петровичу мой номер. Мы познакомились, стали друзьями, познакомились со всем радиоэскадроном. Мы очень дорожим этой дружбой и благодарим радио «Казак ФМ». Дорогой Алексей Петрович, от всей души сердечно поздравляю вас с днем рождения. Крепкого вам здоровья на долгие годы, невероятной силы духа, неиссякаемой энергии и, конечно, счастья в каждом вашем дне. Пусть самые заветные мечты становятся реальностью, а близкие люди всегда поддерживают и радуют своим присутствием. Пусть в любой ситуации уверенность не покидает вас, а уважение окружающих только растет. Пусть впереди будет еще много достижений и приятных событий. С уважением к вам, Виталий из Абинска. Друзья, это письмо навеяло вот что. В этом году, 19 декабря, радиостанция «Казак ФМ» отметит свое 15-летие. И мне показалось это так мило, как описал свое знакомство в целом с радио, с Алексеем Петровичем, с радиоэскадроном Виталий. Сколько таких историй я уже читала в ваших письмах и слушала в эфире радиостанции. И поверьте, это всегда очень приятно. Алексей Петрович, от вашего любимого радио «Казак ФМ» поздравляем от всего коллектива сердечно с днем рождения. Уверена, к нам присоединяется весь радиоэскадрон. Крепкого-крепкого здоровья, внимания, понимания, трепетного к вам отношения ваших близких, потому что вы этого заслуживаете. Настоящих друзей и прекрасных моментов в судьбе. С днем рождения! Ваши любимые кони привередливые продолжают программу.

0: Мамочки на Казак-ФМ.
1: Валентина Петровна из хутора «Труд», по вашей просьбе нашу программу продолжает песня «Помоги мне, Господи». Вы желаете коллективу любимого казачка и всем тем, кто сейчас на любимой волне, мира, радости, дружбы, здоровья, везения и добра.

0: на Казак ФМ.
1: Музыкальный привет летит в славный город Абинск добрым искренним друзьям по эфиру, семье Людмилы и Виталия. Людмиле Николаевне отдельные самые теплые слова поздравлений. Совсем скоро у нее личный праздник. С днем рождения, с наступающим. Пусть всегда вам солнце улыбается, и все ваши мечты сбываются. Крепкого здоровья, везения, пусть счастье разгонит все ненастья. Желаем быть сказочно красивые и в любви самые счастливые. Привет вашим мальчикам. Пусть Господь хранит вас и вашу семью. Новиковы.

0: Мамочки на Казак ФМ.
1: Дорогую соседушку Наталью Анатольевну Патлай из станицы Андрюки с днем рождения в этом письме поздравляет Светлана. Желаю от души тепла и солнечного света, чтоб беззаботной жизнь была и радостной, как лето. Благоухание цветов и ярких впечатлений, подарков милых, теплых слов и сказочных мгновений.

0: Лайфхаки на Казак ФМ.
1: С теплом и искренне поздравляем с личным праздником уважаемого, горячо любимого, всегда искреннего и душевного Сергея Николаевича Галицкого. Хотим, что задумано, пусть исполнится. Лишь доброе, теплое в жизни помнится. Глаза ваши счастьем пусть светятся. Люди добрые, светлые в жизни встретятся. Здоровье ваше будет пусть крепким до старости. Везение во всем и огромной вам и вашим близким радости. С уважением, с огромной благодарностью и с безмерным обожанием к вам все-все жители хутора Труд, станицы Привольная и Коневской. Все мы побывали в вашем парке и в японском саду. А еще искренне всегда болеем за нашу любимую команду – футбольную академию. Рады за Джона Кордоба, Станислава Акашева и Эдуарда Спирцяна. Они – наша гордость и достояние. Сергей Николаевич, уже не первый год в нашей программе радиослушатели поздравляют вас с днем рождения. Радиостанция «Казак-ФМ» от всей души присоединяется к поздравлениям и желает вам мира, крепчайшего здоровья. И пусть все задуманное вами воплотится в жизнь. Успехов, удачи, везения, здоровья и счастья и вам, и вашим близким.

между прошлым и будущим именно он называется жизнь.

0: Мамочки на Казак ФМ.
1: Сердечное поздравление с юбилеем для очень хорошего друга, преданной радиослушательницы радио «Казак ФМ» Татьяны Кимовны из Армавира. Семья Шаповаловых Валентина и Александр желают вам, Татьяна Кимовна, доброго здоровья, бодрости духа, всегда хорошего настроения. Событий только приятных в жизни. Пусть будут желания, и пусть они исполняются. И пусть в каждом вашем дне будет радость. Вы, Татьяна Кимовна, очень внимательная, замечательная подружка. Спасибо, что вы есть в нашей жизни. Даем вам установку. Не грустить, не скучать и еще много лет день рождения встречать. Многие и благое лето вам. Обнимаем, уважаем, дорожим нашей дружбой.

0: шуточки на Казак ФМ.
1: Дорогого и любимого заслуженного врача Александра Анатольевича Грица из Абинска с днем рождения поздравляют в этом письме Олег, Виталий и Людмила. Самые теплые поздравления шлем в ваш день рождения. Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость помогут достичь вам новых высот. Пусть сбудутся сокровенные желания, пусть сохранится все хорошее, что есть в вашей жизни, и приумножится мгновение радости, любви, оптимизма. Желаем, чтобы удача, успех и вдохновение были верными спутниками во всех ваших начинаниях, а здоровье и благополучие на высшем уровне. Пусть замечательной будет в целом ваша жизнь. Александр Анатольевич, от души вас поздравляем!
2: За столом друзей, близких и детей полон тесный круг. Раз и навсегда я скажу слова под бокалов звук. А слова просты, как мои мечты, чтобы все сбылось. Все, что есть у нас и в домах.

0: для моих друзей.
1: Вареночки! Вареночки на Казак-ФМ.
2: Для любимой прабабушки от внучек Анисы и Ариши звучит музыкальный подарок в нашей программе. Наша любимая, хорошая, родная, здоровья тебе, душистого чая, вкусных пирогов, конфет. Знай, что лучше бабушки на свете нет. Целуем тебя, крепко обнимаем. Береги себя и живи.

0: шуточки на Казак-ФМ.
1: Вас, Роза Царева, приветствуют друзья из Севастополя Журавлёва. Розочка наша живет в городе Сочи. Мы поздравляем тебя, любимая, ненаглядная наша сестричка и подруга, с днем рождения. Пусть все мечты сбываются. Будь самой счастливой, самой любимой. Крепкого здоровья. Друзья, на этом все. Наша программа подошла к завершению. Услышимся завтра, в воскресенье, и в 12, и в 18 часов. Включайте варенички по вашим письмам. Меня зовут Виктория Никитюк. Люблю, целую, крепко обнимаю. И пишите письма.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Баян — это русский народный музыкальный инструмент. Ему более 100 лет. Своим появлением он обязан мастеру Петру Стерлигову, который изучал гармони, детально разбирал их строение, экспериментировал. В 1907 году Петр Стерлигов получил заказ от музыканта Якова Орландского-Титаренко. Для него мастер создал совершенно новый инструмент на основе гармони. Ранее таких не было. Справа располагалась четырехрядная клавиатура, систему которой Стерлигов придумал сам, а на левой — аккорды и басы. Мастер назвал свое детище «Баяном», чествуя легендарного певца-сказителя Древней Руси Баяна. Этот музыкальный инструмент очень быстро стал популярным, ведь на нем можно исполнить любую мелодию — народную, классику, вальс, танго. Во время Великой Отечественной войны баян звучал в землянках, на привалах и на полях сражений. И сегодня баян любим народом. Его можно встретить и на большой сцене, и в зале станичного ДК. Редкая свадьба, юбилей, особенно в сельской местности, обходится без этого инструмента. Развернет меха баянист и запоет свою песню о любви ли, о печали, о разлуке или встрече, о том, что было и чему не миновать. А потом на шутки-прибаутки перейдет. Пляс заставит пуститься, утерев слезы. Никому не усидеть и на месте не устоять, когда звучит баян. Душа русского народа.
1: Море лето с Казак ФМ.

0: Всем привет! С вами я, Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни на радио Казак FM.
1: Ушел моряк, осталась песня, та, что пел своей невесте.

0: станции.
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Криница».
1: Слушайте наши песни на Казак FM.
3: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем!

0: братцы!
1: Дорогие земляки, вас приветствует ансамбль казачьей песни «Добро!». Хорошего вам настроения вместе с «Казак-ФМ».

0: Ой, девочки, как же хочется блинов. Блинов с маслом, семгой, сливочным сыром, вкусным кофе с сиропом, сливками. И пончики, пончики в сахарной пудре. И похудеть, похудеть обязательно.
1: Шутки, прибаутки.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, мне нужно срочно знать, есть ли у меня шанс, что я проживу еще 40 лет?

0: там в плохой компании бываете или там материтесь? Нет, что вы?
1: Тогда нахрена вам жить еще 40 лет, я вас умоляю.
2: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ сказочное время.
1: Армянская народная сказка «Ремесло дороже золота». Жил добровый, косматый, с темной густой бородой, как у марсерн полоскал, и челюсть холодному валуну приочерков.
2: Свататься за тебя! Что им ответить?
1: Девушка спросила:
3: а какое у царя ремесло?
2: Что ты, доченька, ума лишилась? Какое у царя может быть ремесло? Он владеет миром, что захочет, сделает, а мы все его слуги.
3: Нет, мой муж должен владеть каким-нибудь ремеслом, иначе я за него замуж не пойду.
1: Пошли визиры, передали царю ответ девушки. Удивился царь, но ничего не поделаешь. Ради такой красавицы решил выучиться какому-нибудь ремеслу. Выбрал он самое легкое, стал учиться ткать ковры. Овладев этим ремеслом, царь соткал для своей невесты красивый ковер и послал ей в подарок. Девушке ковер понравился. Распрощалась она с отцом и с матерью и с визирами отправилась в царский двор. 7 дней и 7 ночей они праздновали свадьбу. Жили в почестях и славе. Прошел не то год, не то два, и снова царь в одежде нищего стал обходить свои города и села, решив узнать, что о нем говорит народ. Вот раз во время одного из таких странств

0: Москве. Царь попал в руки разбойников, которые, узнав о его ремесле, не убили его, а продали богатому купцу. Купец запер царя в темную каморку, дал ему шерсти, чтобы он ее растрепал и соткал ковер. Царь соткал ковер, да такой красивый, подобно которому не было и во всем белом свете. Увидев этот ковер, жена купца сказала мужу:
1: «Пусть он выткит большой ковер, отнесешь его в подарок царю, а он, авось, в долгу не останется».
0: Купец пошел в каморку, где был царь, и сказал ему:
2: «Хочу сделать царю подарок. Вытки ковер, да смотри, чтобы в целом свете такого не было. И чтоб он был величиной с царский зал. Ни на волос, ни больше, ни меньше. Не снести тебе головы, если не выполнишь моих условий».
0: Услышав это, царь очень обрадовался, а длину и ширину своего зала он хорошо знал. И соткал он такой ковер, какой требовал хозяин. А в углу ковра выткал буквы, так, чтоб только одна царица могла прочитать, что попал он в беду и просит освободить его. Купец остался доволен работой и понес ковер в царский дворец. Визиры дали знать царице о принесенном подарке. Царица расстелила ковер и увидела, что он ни на волос, ни больше и ни меньше комнаты. Удивилась очень. Осмотрела весь ковер и в одном углу увидела буквы. Прочитав надпись и узнав, что случилось с ее мужем, царица побледнела. Царь и прежде ходил по стране недели, месяцы и годы, но никогда ей и в голову не приходило, что может его постигнуть такая участь. Царица тотчас повелела привести того, кто соткал этот ковер целым и невредимым, во дворец. Визиры отправились с купцом к нему домой, зашли в темную каморку, но за это время царь так изменился, что они его даже не узнали. Ткача повели в баню, искупали, нарядили в новые одежды и отвели в царский дворец. Когда царь вошел в палату, царица тотчас бросилась к нему обниматься.
2: «Правду говорят,
0: — сказал царь,
2: — что ремесло дороже золота».
0: А на этом все. Спокойной ночи, малыш. Сладких тебе снов.

0: Муж бреется в ванной и ругается.
1: Ну что за идиот? Ну купил новую бритву, поверил рекламе, а она тупая, не бреет нифига.
0: Голос жены из комнаты. Странно, а линолеум она хорошо резала.
2: Шутки.

0: 102.5 FM в Псибае. Включай.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Приходит мужик в магазин и говорит продавщице: «Скажите, а у вас есть боксерские перчатки?»
2: Она говорит: «Нет».
1: «Может быть, теннисные мячи?»
2: «Нет».
1: «Ну, может быть, хотя бы коньки?» «Мужчина, это виноводочный магазин». «Видит Бог, я хотел заняться спортом. Вот эту вот беленькую на бруньках дайте, пожалуйста».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: нации.
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши песни на Казах FM.
3: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем

0: Tapajoca.
1: Привет, друзья! Я Валерий Курас. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

Сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

0: станции. 104.9 FM в Ейске. Включай.
1: Как же люб он мне, этот белый свет.

0: станции. 108 FM у Красной Поляне. Уключай! Казак FM.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

твой дрожит. Трубка горяча, будто в ней горит черная свеча.

Эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя.

0: когда душа поет.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Кореница».
1: Слушайте наши песни на Казак-ФМ.
3: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем!

0: Казак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Хорошо-то как! Как?